0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши треки.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Уходи, забирай ключи. И над нами упал небосвод. Это все не любовь.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: и кропка. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
3: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
4: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. «Курьер». В кино 17 сентября. 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.
3: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
2: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
3: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. Курьер. В кино 17 сентября. 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Брест отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест. Брест. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Радио Брест. Брест аудиогид. Поехали.
1: Брест – город с богатой историей. Он хранит в себе множество мифов и легенд от основания до его современного облика. Согласно легенде об основании Бреста, город был основан купцом и кузнецом, которые нашли здесь удобное место для торговли и ремесел. Они выбрали живописный берег реки Муховец, где сливались пути, что способствовало развитию торговли. Их труд и смекалка стали основой для будущего процветания города, который со временем стал важным культурным и экономическим центром региона. В средние века, когда Брест был важным религиозным центром, возникла легенда о Черном озере, расположенном на окраине города, в лесистой местности. Говорят, что монах-доминиканец, пытаясь завоевать любовь женщины, совершил грех, и озеро стало черным от слез. С тех пор это место считается проклятым, и местные жители избегают его. В период Средневековья, когда Брест был окружен крепостными стенами и служил стратегическим пунктом, появилась легенда о множестве подземных ходов. По преданию, они проходят под Брестской крепостью и соединяются ее с другими историческими зданиями, такими как старинные храмы. Бытует мнение, что эти ходы использовались для тайных встреч и побегов во времена войн. В Бресте существует миф и о призраке, который бродит по развалинам старого замка, существовавшего в Бресте до 18 века. Говорят, что это душа одного из рыцарей, погибшего в бою, и его появление предвещает беду. Также есть легенда о затонувшем корабле, который относится к временам, когда Брест был важным портом и торговым узлом. В реке Муховец, которая протекает через город, якобы затонул старинный корабль с сокровищами. В 19 веке, когда город начал активно развиваться и освещаться, возникла легенда о старом фонаре, расположенном на центральной площади Бреста. Говорят, что фонарь исполняет желание, и если загадать желание, стоя под ним в полнолуние, оно обязательно сбудется.
0: Брест аудиогид. Поехали!

снова борюсь до конца за счастливое небо.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мы прохладный оазис. И

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Министр информации Дмитрий Жук в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь-1» высказал мнение, нужно ли закрывать YouTube в Беларуси в ответ на блокировку видеоплатформы и каналов белорусских СМИ, сообщает Белта. В любом вопросе всегда есть несколько аспектов, обратил внимание министр информации. И первый аспект, который нам нужно понимать, нас провоцирует на определенные шаги, и будет самой большой ошибкой поддаться на провокацию и совершить те шаги, на которые нас провоцируют, считает Дмитрий Жук. В то же время обратил внимание он, белорусские СМИ научились работать и в сложившихся условиях. Мы должны принимать то решение, которое будет выгодно нашему государству и в то время, когда оно будет необходимо для нашего общества, а не тогда, когда нас на это уж очень сильно подталкивает, добавил Дмитрий Жук. В Бресте сегодня проходит масштабный единый день приема граждан по вопросам благоустройства города под лозунгом «Твой город, твой дом. Создаем уют вместе». Встречи с населением организованы одновременно на нескольких площадках города до 12 часов. Брещане могут напрямую обратиться со своими предложениями, жалобами и идеями по наведению порядка в жилых кварталах к руководству исполнительного комитета и депутатскому корпусу. Центральная локация мероприятия – Брестские горы с полком, где личный прием граждан проводит глава города Сергей Лободинский.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа» закроют сегодня в Бресте. 18 часов на сцене Брестского академического театра драмы Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромен» выступит с театрализованной концертной программой «Цыгане России». В Жабинке сегодня до 16 часов проходит 48-я Брестская областная выставка охотничьих собак. Выставка, которая организована на стадионе сахарного завода, является племенным мероприятием. Здесь оценивают качество поголовья охотничьих собак, отбирают племенных производителей, пропагандируют охотничье собаководство и поощряют владельцев лучших собак. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: за фейками.
1: В Калининграде наградили воспитанника кадетского класса, который наотрез отказался выполнять за вознаграждение указания вербовщиков. 11-летний Богдан однажды поинтересовался в чате, как можно заработать игровую валюту. В ответ какой-то щедрый дяденька предложил реальные деньги за поджог ящика возле военной базы. Мальчик ответил коротко и ясно «нет», сообщил родителям, которые успели сфотографировать переписку и передать ее в полицию. С вами Елена Дамиева, за фейками. Похоже, взрослым стоит брать пример с детей, которые находят в себе силы отказать мошенникам и преступникам. Несколько дней назад один беглый экстремист, постоянно курсирующий между Польшей и Литвой, но при этом выдающий себя за истинного знатока белорусских реалий, опубликовал видео, в котором якобы показано состояние общежития СПМК-28 в Пинске. «Это не заброшка», — гласил заголовок, а голос за кадром признавался: «Это самое страшное, что я видел в реальности».
2: СПМК-28, город Пинск. Строительная организация. Заселяет сюда работяг. Это реально действующее общежитие, и что тут происходит, я не могу себе представить.
1: Что ж, кадры и впрямь не для слабонервных. Одно но. Ни к Пинску, в частности, ни к Беларуси в целом они не имеют никакого отношения. На самом деле авторство ролика принадлежит латвийскому блогеру и политическому деятелю Глории Гривцовой. Месяц назад в ТикТоке она наглядно продемонстрировала европейские прелести жизни в современной Риге. Видео явно нашло отклик у зрителей. Комментаторы не скупились на язвительные замечания. Это Латвия, детка. Райские сады Европы. И пока местные задавались вопросом, стоило ли ради этого вступать в ЕС, а подписчики из соседних стран недоумевали, мол, и эти люди учат нас жить, кое-кто решил, что красочная картинка поможет ему отработать зарубежные гранты. Преподнес горяченькое под собственным соусом и объявил на весь интернет, мол, гляньте, какой ужас творится в Пинске. Раз, два, и фейк готов. Одного не учел, что в отличие от беглых экспертов, настоящие журналисты привыкли досконально проверять информацию и отличать факты от элементарной провокации. С 1 сентября в Беларуси повышены все виды трудовых пенсий. Приятная новость, но мошенники решили, что могут использовать ее в своих интересах. Аферисты стали настойчиво обзванивать пенсионеров и, представляя сотрудниками органов соцзащиты, предлагать ускорить начисления. И, разумеется, эта процедура невозможна без проверки данных. Проходит она по стандартной схеме. Берете свой паспорт, пенсионное удостоверение и банковскую карту. И медленно, разборчиво диктуете данные по телефону. А как иначе, век цифровизации. Ну а теперь без сарказма. Реальные сотрудники Министерства труда и соцзащиты напоминают, подобные действия полностью противоречат официальным процедурам. Поэтому как только услышите от специалиста просьбу уточнить или сверить личную информацию, немедленно прерывайте разговор. При малейшем сомнении звоните в комитет или Центр социального обслуживания населения по телефонам, указанным на официальных сайтах. Вот это действительно поможет остаться и с пенсией, и с надбавкой. Если раньше мошенники поэтапно обрабатывали детей и угрожали, что из-за названного кода родители отдадут под суд, а ребенка отправят в детдом, то теперь сценарий упростился, правда, от этого не стал менее чудовищным. Правоохранители зафиксировали несколько случаев, когда неизвестные звонили школьникам в мессенджеры и напрямую заявляли: «Твоя мама в тюрьме, собери все ценности, какие найдешь, и отдай их нашему сотруднику, тогда, возможно, ее отпустят». Представляете себе состояние подростка, которому запретили какие-либо звонки и поставили жесткие условия – деньги в обмен на свободу родного человека. И хорошо, если мама всего 10 минут назад интересовалась, как дела и что получил в школе, а если нет? Тогда преступники получают все – драгоценности, телефоны, семейные сбережения. Можно ли уберечь своих детей от обмана? Да. Но для этого надо на зубок выучить железное правило – игнорировать звонки с незнакомых номеров и всегда, повторюсь, всегда перезванивать родителям. С вами была Елена Дамиева. Берегите себя и близких.
0: за фейками,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
2: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
1: Будешь раса Маша.
3: Какой я ему паук, я же герой.
1: Но вы будете как черная вдова.
4: Готово.
5: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.
6: 6+.
7: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
8: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
9: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Мидея. Например, газовая варочная панель Мидея с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможно, оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
10: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
11: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375 29 716.

0: 44-44.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Национальном парке Беловежская пуща 25-26 сентября пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная роли зубра как биологического вида и как бренда территории. Об этом сообщил журналистам и блогерам во время пресс-конференции заместитель генерального директора Национального парка Беловежская пуща Юрий Рой, передает Белта. Программа конференции включает пленарное заседание и 4 секции. Они будут посвящены не только биологии зубра, истории формирование популяции в Беловежской пуще и вопросам ее сохранения, но и современному восприятию зубра как символа региона и страны. Организаторы планируют расширить тематику конференции, включив в нее вопросы фольклора и отражение образа зубра в литературе. Плечевую кость молодого мамонта нашли в Микашевичах, сообщил заведующий Центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Алексей Авласович. Находку уже посмотрели специалисты. Оказалось, что это кость левого плеча молодого мамонта. Она в хорошем состоянии. Пока еще неизвестен возраст этой кости. Проводятся анализы. Сейчас она находится в экспозиции Института истории. Скорее всего, будет храниться у нас, либо передадим ее палеонтологам, сказал Алексей Власович. Новый экспонат из Микашевичей передал в Институт истории НАН Беларуси местный житель. Находка ждала своего часа 30 лет.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В преддверии Единого дня безопасности, который в этом году пройдет 24 сентября, МВД напомнило гражданам базовое правило безопасного поведения в толпе. Оказавшись в толпе, не идите в центр, держитесь края, избегайте узких проходов, столбов и стеклянных витрин. Не держите руки в карманах, согните их в локтях и прижмите к туловищу. Это позволит вам безопасно двигаться в толпе. На вопрос журналистов о том, как действовать родителям, если потерялся ребенок, представители МВД пояснили, что необходимо обратиться за помощью к ближайшему сотруднику милиции. Информации от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Аконте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, я-бренд-5 и в Instagram touchlife. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
3: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко! Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу! Такие игры уже слишком опасны!
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

0: метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос «Хайер C6 Flexi» со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай».
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
7: на сайте «бутикавто.бай».
8: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж, и Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
9: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
10: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
11: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
12: У нас хорошая новость. Магазин Ами Мебель по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
13: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30 один.

0: Реклама.
1: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
2: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
3: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. «Курьер». В кино 17 сентября. 18+.
4: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лиа 7-3-7» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
0: Телефон рекламной службы 20-30. 5-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский провел сегодня прием гражданских инициатив. Главе города позвонили 21 раз. Обратились по вопросу об устройстве детской площадки в районе Плоска, мусорно-контейнерной площадки в центре города, асфальтирование 3 километра дорог, улиц Боровой, Пролесковой, переулков 1 и 2 Борового и Пролескового. С инициативой оборудования на Плоске общественного спортивного объекта обратились к председателю горисполкома жители этого района. Часть суммы на футбольную или волейбольную площадку вносят они, остальное – городской бюджет. Кобринские сыр и мороженое взяли 2 золота на конкурсе «Лучший вкус 2026». Международный конкурс дегустации – это авторитетное независимое профессиональное соревнование производителей продуктов питания, где оценка образцов проводится вслепую, без указания брендов и торговых марок, экспертным жюри и потребителями. В рамках 6-го международного форума «Трейд-диалог» состоялось вручение наград, 2 из которых завоевал Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Дипломами первой степени не отмечены мороженое пломбир с зефиром в вафельном сахарном рожке в какао-содержащей глазури, торговая марка «Фиера» и сыр «Пармезан» 45% жирности. Спортивно-массовое мероприятие Брестской области по воркауту «Воркаут-движение молодежи 2026» проходит сегодня на городском стадионе «Пружан». В них принимают участие 14 лучших спортсменов из Бреста, Пинска, Пинского района и Пружан.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами, интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. 2 дня музыки и активного отдыха. Информации от партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от -35 до -80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону +375 29 716 44 44. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Аконте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.бай, я-бренд-5 и в Instagram Touch Life. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
3: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Очередные новости о GTA 6, Amazfit бросает вызов WoW, а также каким образом смартфон узнает о здоровье питомца. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Интернет уже давно сходит с ума по GTA 6, и причины у этого вполне понятны. Во-первых, это одно из самых ожидаемых продолжений одной из самых технически продвинутых игр в открытом мире. Но, во-вторых, Rockstar очень не любит делиться новостями. На данный момент у GTA 6 есть лишь два трейлера и немного общей информации о персонажах и локациях. Но чтобы узнать хоть что-то, некоторые игроки начинают придумывать разные теории. Накануне Rockstar все же прервала молчание и показала новый трейлер, но он оказался лишь анонсом официальной обложки игры и даты старта предзаказов на PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом цену GTA 6 Rockstar так и не указала, да и в самом трейлере ничего особенного нет. Но это для нормальных людей. В любом случае, кажется, что GTA 6 уже точно не перенесут, и она действительно выйдет в ноябре этого года.
0: Точка сборки.
1: Amazfit расширяет свою экосистему здоровья, выпуская Helio Star Pro. Если WOOP — это популярный минималистичный браслет с обязательной платной подпиской, то предложение от Amazfit — это более гибкий и экономный вариант. Система состоит из датчика Helio Car, который можно носить на запястье или крепить на пояс, и фирменного приложения Zap. Главное условие для работы — нужны часы Amazfit серии Balance или Ultra. Удобство в том, что когда часы на зарядке, датчик продолжает мониторинг, не прерывая поток данных. И самое приятное, никакой ежемесячной платы за аналитику. Комплект уже в продаже за $200.
0: Точка сборки.
1: Samsung интегрирует в приложение Pet Care инструменты от стартапа LifeAd. Теперь через камеру смартфона искусственный интеллект может просканировать животное и выявить признаки болезней, от проблем с зубами до катаракты или вывихов. Разработчики заявляют о 97% точности. Однако стоит помнить, никакой алгоритм не заменит осмотра профессионала. По сути, это полезный инструмент для первичного мониторинга, который может подсказать, когда пора записаться к врачу. К слову, сервис доступен не только владельцам Samsung. Базовый анализ можно провести на сайте разработчика. Правда, из Беларуси к нему сейчас доступ ограничен. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Наслаждайтесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
1: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
6: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: lotto.bet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Всебелорусскому народному собранию в этом году исполняется 30 лет. В Пинске состоялась встреча председателя Пинского горисполкома Валерия Рябковца с пинчанами, делегатами Всебелорусского народного собрания всех 7 созывов. Главные темы, которые обсудили собравшиеся, программы пятилеток и их реализация, достижения в разных сферах жизнедеятельности, приоритетные задачи, которые стоят перед гражданским обществом. Делегаты также поделились своими воспоминаниями о ВНР в разные годы и мнениями о том, что изменилось за 30 лет существования высшего представительного органа. Генеральный директор стройтреста номер 2 Николай Ковалько отметил, что организация вносит вклад в достижение национальных приоритетов, реализуя более 50 строительных объектов, среди которых масштабные объекты государственного значения. Сейчас в Пинске реализуется проект комплексной застройки микрорайона «Жемчужный». В домах построены квартиры и для молодых семей, участников государственной программы поддержки. Такой подход позволяет не только решать жилищный вопрос, но и закреплять кадры на местах, считает Николай Ковалько. Инициативы от горожан принимал сегодня глава депутатского корпуса Бреста Андрей Филанович. За прошлый год в городе реализовали 51 инициативу, 21 по ремонту дорог, 26 по установке детских и спортивных площадок, еще 4 по благоустройству территорий. На это направили почти 2 миллиона рублей. С начала года уже реализовано 20 инициатив, в основном по ремонту дорожного покрытия и установке площадок. Финансирование составило более 993 тысяч рублей. На встрече с главой администрации Александром Волосовцом и депутатом Брестского городского совета депутатов Натальей Винник обсуждали обустройство озера и разметку на стоянке за Брестским техническим университетом.
0: Новости.
1: Основная цель единого дня безопасности, который пройдет в Беларуси 24 сентября, подготовить население к правильным действиям в случае пожара и других нештатных ситуаций в местах с массовым пребыванием людей. В МЧС назвали базовые принципы безопасной эвакуации. Услышав звук системы оповещения или заметив первые признаки пожара, дым и огонь, не теряя времени, покиньте здание. Случаются ложные тревоги, но не стоит недооценивать ситуацию. В случае реального пожара после эвакуации нельзя возвращаться в здание за забытыми документами, сумками и куртками. Зайти обратно можно только после разрешения спасателей, рассказали в МЧС. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Ликвидация склада обуви в «Белвест». Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин «Белвест».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки

0: бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Рейда 3 января 2029 года.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук. Добрый день. В Жабинковском районе в рамках празднования Дня народного единства уже в третий раз прошел традиционный патриотический забег. В этом году его участниками стали трудовые коллективы, учащиеся, представители общественных объединений, жители района и все, кто решил присоединиться к общей спортивной акции. Вместе с жабинковцами на старт вышли представители Российской Федерации, Казахстана и разных регионов Беларуси. Получился по-настоящему международный старт. Разные города, страны и спортивные команды. Но один общий маршрут и одно настроение. Сам маршрут был выбран не случайно – 1939 метров. Именно 1939 год стал исторической точкой воссоединения Западной Беларуси с БССР. В День народного единства в рамках единого урока в средней школе номер 1 города Жабинки имени Зубачева состоялась диалоговая площадка с участием почетного гражданина Жабинковского района, делегата 7-го Всебелорусского народного собрания Петра Войновского. Петр Владимирович рассказал о значимости самого молодого государственного праздника Республики Беларусь, а также об основных приоритетных направлениях развития государства на современном этапе. В Жабинковском райисполкоме состоялась очередная встреча индивидуальных предпринимателей, собственников малого бизнеса и тех, кто планирует открытие своего бизнеса со спикерами центров притяжения и ГРУ, открытого акционерного общества «Белагропромбанк», «Кобрина» и «Пинска». Мероприятие было организовано Палатой налоговых консультантов по теме «Налоги без стресса, без ошибок. Налоговый минимум 2026 для руководителей ИИП».
0: Новости.
3: В обособленной группе Жабинковского района продолжаются мероприятия призыва на военную службу. Призывники Жабинковщины проходят изучение и отбор. С этой целью в обособленную группу прибыли представители Государственного пограничного комитета Беларуси. Некоторые из призывников, отобранных представителями комитета, будут проходить службу на рубежах Родины. Город-спутник Жабинка принимает третий открытый республиканский турнир по боксу, посвященный Дню народного единства Республики Беларусь. Соревнования проходят на базе детско-юношеской спортивной школы Жабинковского района. Турнир стал уже традиционным и с каждым годом расширяет географию участников. В этом году на ринг вышли представители более 10 команд из Беларуси, Российской Федерации и Казахстана. Такое представительство подтверждает высокий статус соревнований и интерес к ним со стороны спортсменов. Финальные бои, подведение итогов и торжественная церемония закрытия уже сегодня. В Жабинке сегодня на территории стадиона сахарного завода проходит 48-я Брестская областная выставка охотничьих собак. Она является племенным мероприятием и проводится с целью определения качества и оценки поголовья охотничьих собак, выявления и отбора племенных производителей, пропаганды охотничьего собаководства, обмена опытом и поощрения владельцев лучших собак. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами, интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
4: Продолжаем мою рубрику «Супергерои».
5: Я Маша из сказки «Маша и Медведь».

0: до 7 тысяч рублей на руки, грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки, составителей поездов от 1800 рублей на руки, операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки, слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки, резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: В Бресте, в одном из старейших городов Беларуси, сохранилось немало старых двориков, которые хранят дух прошлого. В исторической части города, особенно вокруг пешеходной улицы Советской, можно найти уютные дворики 19-го, начала 20 века. Многие из них сохранили старую кирпичную кладку. Некоторые дома построены еще в польский период, до 1939 года. По улице Карла Маркса сохранился дом с мезонином, начала 20 века, во дворе которого можно увидеть старые хозяйственные постройки. В этом районе жила брестская интеллигенция в межвоенный период. Рядом с одним из старейших храмов Бреста, костелы воздвижения Святого Креста на улице Ленина, есть тихий дворик, где сохранились дореволюционные дома и фрагменты старых оград. А вот в районе современной улицы Дзержинского раньше селились зажиточные горожане. Военные и железнодорожные служащие жили тогда в районе улицы Героев обороны Брестской крепости и 17 сентября. Там сохранились дома 1920-30-х годов. В этих старинных двориках современного города чувствуется атмосфера старого Бреста, который до Второй мировой войны был многокультурным городом, где проживали белорусы, поляки, евреи. Брест сильно пострадал в период военных действий, но некоторые дворики до сих пор хранят следы прошлого. На некоторых стенах старых домов можно разглядеть повреждения от снарядов, а в отдельных дворах сохранились полузабытые подземные ходы, хотя большинство из них уже засыпано. К сожалению, многие старые дворики постепенно исчезают из-за нового строительства, но некоторые еще можно застать в почти неизменном виде. Послевоенные годы некоторые старые дворы Бреста стали превращать в арт-пространство. Современные художники украшают стены, добавляя яркие акценты. Кое-где можно встретить старые вывески, ретро-фонари или даже сохранившиеся довоенные таблички. Некоторые жители рассказывают о старых домах, где якобы происходят странные вещи, особенно в районе улицы Советской. Ходят слухи о том, что под некоторыми дворами сохранились подземные галереи, оставшиеся с военных времен. Легенды. Ими окутан наш город. Они добавляют Бресту мистического очарования. И о них я расскажу уже в следующей программе.
0: Брест аудиогид. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Реклама. Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: nvlp.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мы прохладный оазис.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Ну.
1: Реклама.
2: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
3: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
2: Будешь раса Маша.
4: Какой я ему паук, я же герой.
2: Но вы будете как черная вдова.
5: Готово.
6: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября. 6+.
1: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
7: Знай наших.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: очередные новости о GTA 6, Amazfit бросает вызов WUP, а также каким образом смартфон узнает о здоровье питомца. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Интернет уже давно сходит с ума по GTA 6, и причины у этого вполне понятны. Во-первых, это одно из самых ожидаемых продолжений одной из самых технически продвинутых игр в открытом мире. Но, во-вторых, Rockstar очень не любит делиться новостями. На данный момент у GTA 6 есть лишь два трейлера и немного общей информации о персонажах и локациях. Но чтобы узнать хоть что-то, некоторые игроки начинают придумывать разные теории. Накануне Rockstar все же прервала молчание и показала новый трейлер, но он оказался лишь анонсом официальной обложки игры и даты старта предзаказов на PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом цену GTA 6 Rockstar так и не указала, да и в самом трейлере ничего особенного нет. Но это для нормальных людей. В любом случае, кажется, что GTA 6 уже точно не перенесут, и она действительно выйдет в ноябре этого года.
0: Точка сборки.
1: Amazfit расширяет свою экосистему здоровья, выпуская Helio Star Pro. Если WUP — это популярный минималистичный браслет с обязательной платной подпиской, то предложение от Amazfit — это более гибкий и экономный вариант. Система состоит из датчика Helio Car, который можно носить на запястье или крепить на пояс, и фирменного приложения Zap. Главное условие для работы — нужны часы Amazfit серии Balance или Ultra. Удобство в том, что когда часы на зарядке, датчик продолжает мониторинг, не прерывая поток данных. И самое приятное, никакой ежемесячной платы за аналитику. Комплект уже в продаже за $200.
0: Точка сборки.
1: Samsung интегрирует в приложение Pet Care инструменты от стартапа LifeAd. Теперь через камеру смартфона искусственный интеллект может просканировать животное и выявить признаки болезней, от проблем с зубами до катаракты или вывихов. Разработчики заявляют о 97% точности. Однако стоит помнить, никакой алгоритм не заменит осмотра профессионала. По сути, это полезный инструмент для первичного мониторинга, который может подсказать, когда пора записаться к врачу. К слову, сервис доступен не только владельцам Samsung. Базовый анализ можно провести на сайте разработчика. Правда, из Беларуси к нему сейчас доступ ограничен. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода.

0: местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Blast. От DJ First Line. Let's go.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

Я снова борюсь до конца за счастливое небо.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, по западу до 14 тепла, днем плюс 20-25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 10-12, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: To me as if I matter to you.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши треки.

0: радио.
1: Брест. Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.